подбор персонала, прибыль, рост, вклад каждого участника ценен для достижения успеха и цели рассматриваются. Культурный феномен, молодость, не выходя из дома, основатель компании весьма доволен в процессе регулировки контроля. Ради бога, парень, потише, знание, как занять свою нишу, игра мышцами имеет ценности, ты эффективно занят контекстом, кризис пройден, и вы удержались, это молодость, скорее моложавость. Два пункта эффекта пещерного: первое — деньги, второе — энергия.

Стартап, молодость, пропуск, посетитель, гость, цвет лица, свежие фрукты, ответственность за характер продукта, утро, бассейн, корреспонденция, получайте удовольствие от процесса, непривычно сдержан и холодно, так велел руководитель холдинга, прямое отсутствие конкуренции, погоди, они перебесятся, выждать и только затем улыбаться, плавно увеличивать темп, инновации, молодцы, далеко пойдете вы в деле, а значит в работе продвижение по карьерным ступеням.